I should also add, preceding that Eden Aurelius, we heard from Homio Poirier. We heard a track titled Appella from his 2016 LP Plage Arrière. Here is Eden Aurelius. Все наши не отражают бесконечную глубину. Вместе поющие меня, создадим узорами вещи. Пусть течет кровавая волна, выполняя свою красоту каждой частицы. Все наши не отражают бесконечную глубину.

солнечным отражались и ночным заданием. Листья падающие на ноль, созданным узором ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу жизни. Все наши небо отражают бесконечные затмения. Листья, падающие на ноль, созданными узорами ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу жизни. Все наши небо отражают бесконечные затмения. Листья, падающие на ноль, созданными узорами ее поверхности.

Все, что я могу отражать, бесконечно. Вместе, помещение, все, что я делаю.